0: Тройчък, Джекс, Джонс, Мартин, Солвейг и Медисон, Beer All Day and Night. С 18-га на 18-то место се файн с Лижиан Камър, ни жълта комат. Точен там е като от прежните ден лей. Чист, но бе не спремен бе. У Сак Сайд, Black Eyed Peas и Джей Балвин, Ритмо, številка 17.
1: 30 и Жан Фербижа.
0: Яна, столе лествица най-бол популярних, най-бол съжалених, най-вечкат предваяних комадов. Усе то мамо пър нас. И številка 1 е здалежен 2-3 тедне тале. Kaj ga bin Whitney Houston, Higher Love, a se bo situacija, ki je izvrnila, kaj praviš? A se bo, a se ne bo, blej. Zdaj smo pri številki 17 perflišnih Black Eyed Peas in komadu Ritmo.